Из огня кейн малас ту гейстен летцен вей Хочим лен блайене, форштелен блойе тей.